0: ξέρω.
1: Ты больше не можешь, ты больше не можешь, ты больше не можешь, ты больше не можешь, ты больше не можешь, ты больше не можешь, ты больше не можешь, ты больше не можешь, ты больше не можешь, ты больше не можешь, ты больше не можешь, ты больше не можешь, ты больше не можешь, ты больше не можешь, ты больше не можешь, ты больше не можешь, ты больше не можешь, ты больше не можешь, ты больше не можешь, ты больше не можешь, ты больше не можешь, ты больше не можешь, ты больше не можешь, ты больше не можешь, ты больше не можешь, ты больше не можешь, ты больше не можешь, ты больше не можешь, ты больше не можешь, ты больше не можешь, ты больше не можешь, ты больше не можешь, ты больше не можешь, ты больше не можешь, ты больше не можешь, ты больше не можешь, ты больше не можешь, ты больше не можешь, ты больше не можешь, ты больше не можешь, ты больше не можешь, ты больше не можешь